0: знаю стороной. Увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.
1: Повернула я домой, снова черт идет за мной. Плюнула на плешневу и послала к лешему.
2: Самый вредный из людей — это сказочник-злодей.